0: know.
1: Все бэйс.
2: Врут все, кто
0: стик.
2: Умрут кольцевые.
0: Фингеры.
2: Да не ведь.
0: Стик.
2: Унеси меня ветер на другую.
0: Данжен.
2: Ты черный.
0: Мастер.
2: Ты меня не.
0: Turns on.
2: Где меня не.
0: Turns on.

0: Band. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: Саид
0: Фудандин
2: совершал
0: секс,
2: anal, теперь

0: Лунатик.
1: Я такого хуя не видала никогда. От таких...
2: The spanking.
1: Чуть не треснула.
0: My ass.
1: И вот
0: Skate-party.
1: Возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он
0: спиздил.
1: А как-то ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: Finger.
1: Дорвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь? Я пью.
0: Letter.

0: Man. Horny. Dick.
1: The spanking.

И сейчас о главной приобрете интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

0: 海老蔵でございます。本当に申し訳ございませんでした。
1: それでは海老蔵さん、海老蔵さん

0: так строго. Не получается не подпрекосить. Это ж просто голимая попса. Ты больше не андеграунд.
1: А чё, теперь реально Серёг?
2: А Серёг? Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
3: Сраная.
0: Сделано качественно, но все равно.
4: Shit.

0: грязь всего.
1: Swallow my cum.
0: Идет по пятам. Чужим сомкнулся
2: door,
0: и бесится Man. Чужим сомкнулся
2: door,
0: и бесится
2: Man.
0: Десятки
3: fingers.

0: Не слушай, обидится память, чужая страх.
1: Легко,
0: они всем всякие на утра. Легко,
1: this thing, 300 bucks.
0: Они всем всякие на утра.

0: I'll come over to you.
1: Замкам! Вряд ли рискнем сказать!
0: Don't stop! I'll come over you.
2: Так крепче
0: swallow my cum.
2: Врываясь во вражеский
0: ass.
2: Наш
3: скачи,
0: как
2: мы
0: coming
2: домой. Наш
0: скачи,
2: как
0: мы coming
2: домой.

Stick your finger in. Point. Tip. Demon.

0: Наше новогоднее
1: Game
0: MC Player сделает вам Мэри Фэс.

0: $300. Boy next door. Sucks and dick.
1: Ты спросишь, что пью? Где-то литр давно стал от игр. Могу быть Лена, могу быть словно Гарик, как Илья. Тенка в этой песне. Тебя ждет Пучет рядом с этими. За вашу я бы не вкинул. Я бы вас кинул все ваши пузыты. Я охуевший, как будто ты не знаешь.

Okay, now it's...

0: I don't do anal.
1: What the hell are you two doing?

0: man. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: Саид
0: Фудандин
2: совершал
0: секс
2: и тебе

0: man. Horn dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и меня пьет, он спит, а как-то ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать, а как же ты мог проебать нашу любовь, я пью, разбиваю,
0: кровь.

0: Magic.
1: The spanking.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: ты меня
2: слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: ты
2: меня слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: ты
2: меня слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: ты
2: меня слеп. Главное определиться, где твое и что ты за зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: Ты работаешь.
1: Дан-дан.
0: О май гад.

hanging up.

God bless. The spanking. Did not turn back.

0: the spanking. Did not turn back.
1: Everybody.

0: not turn back.
1: Everybody
2: dance
1: for your own
2: goal.
0: Billy. I love you guys.
3: Канал ТВ представляет
4: Fisting
3: для геймерс.

0: Boy
1: наносит
0: Come your finger in my ass.
1: Поставь мое имя, я не знаю, что я
0: Suck
1: моя
0: Dungeon Latex Club.
1: Моя
0: Dungeon
1: Беспредел.
0: Loop it up.
1: Никогда не достанет
0: Cox.
1: Меняю местами
0: Bondage Latex Club.
1: Буду трясти свой
0: Anal
1: Саленный. Бойся за
0: Fisting.
1: Бойся за
0: Coming.
1: Выполни то, что прикажут. Я в сто раз лучше, я в сто раз круче.
2: Ё

0: Я вернулся в данжен мой, на краю
1: данжен.
0: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых. Балтийский
2: Сокшен.
0: Рыжая
3: красная.
1: Don't touch me there.
0: Грузия, Онтарио, Балтийский
4: Чуи Симен.
0: Балтийский ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную воду, несмотря на крики.
5: Белый
0: обниму. Помню первую любовь, счастье до небес.
1: Секс.
0: Первый вечер нашей встречи там, где в Балтийский бабушка, рыжая
3: ночь.
1: Don't touch me there.
0: Гроздья янтаря, Балтийский
4: бабушка,
0: и ты, Балтийский бабушка, ты мой. Вспомню, как меня а в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский бабушек, рыжая
1: ночь.
0: Грузия, Онтарио, Балтийский
4: бабушек.
0: Балтийский ты мой. Балтийский бабушек, рыжая ночь. Упала в Грузию. Балтийский
4: бабушек,
0: ты мой. Балтийский ты мой. Балтийский
1: бабушек.

0: Ну,
1: рыжая.
0: Don't touch me there.
1: Розовый алтаря. Балтийский пляж. Волны. Балтийский берег. Ты мой. Балтийский
0: берег.
1: Рыжая.
0: Don't touch me there.
1: Розовый алтаря. Балтийский
0: берег.

0: Gate.
1: Really?
0: 300. From Lord Love.

0: сука, у меня
1: семена.
0: Она выглядит как
2: Billy.
3: Boy. Door. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
3: Ass.
0: Ass.
3: Ass.
0: Только мне

Boy next door. Hung around.

Deep.

Да. Nah, sir.

Мягко. Мягко. Мягко.

0: Dungeon Master.
1: Let her get it.
2: College boy.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю этих, ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
3: семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
2: spanking,
0: ведь нету
3: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Fucking

0: Семена.
1: Я зову его.
2: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
3: Come on, let's go.
4: Писала Дарья, слова красиво, строчила Дарья мне
5: ответ.
4: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
5: 300 bucks.
4: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
5: 300 bucks.
4: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
5: меня.
4: Споткнулась любовь на
5: Dungeon Master.
4: Когда сменилась жизнь
5: Boy Next Door.
4: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
5: меня.
4: Споткнулась любовь на
5: Dungeon Master.
4: Когда сменилась жизнь
5: Boy Next Door.
4: Летели
0: Семена
4: тюремной почтой
5: Fisting.

0: Deep Dark Fantasy.
1: И в каждой
2: семена
1: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
1: И в каждой
2: семена
1: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
5: Oh, I'm fucking coming.
6: Thank you, sir. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
7: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Топтали ноги, этап дрома. Сбегала
2: семена
1: на ночь домой. Швырнула Дарья.
3: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела. Не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела
3: Амура,
1: не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
8: Okay, maggot, I want to see six hot moves on the DI's hat now.
9: Come on, let's go.
1: Сломалась пополам стрела.
10: Шуры-муры.
1: Не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела.
10: Шуры-муры.
1: Не долетела до
4: меня.
1: Споткнулась любовь на
0: Dungeon Master.
3: Boy Next Door. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
7: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
5: Stick your finger in my ass.

0: anal. Latex anal. Fucking cum. My ass.
1: Всегда готов. Сразу
0: swallow.
1: Несколько hot loads.

Boing, boing, boing, boing, boing.

0: anal.
1: Mr. Affleck.
2: Я прошу, лишь не ломайся, как российский.
1: Аплод.
3: Sitting.
4: Sitting.
5: Некуда. По южному зазе.
1: Just lube it up.

0: далеко, далеченько от родной.
1: My house. Is Bad Cox. Performance artists.

0: Там будет
1: Аспид.
0: Затупились
1: хорни. Дик.
0: И у ребятушек захмелели
2: fucking slaves
0: от лихой.

0: а луга сень.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: It's amazing, dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

Я прошу вас, Коль... Нет, делайте это... Не... Соблюдайте этикет.

did not have.

0: I'm this thing.
1: Fucking cat.
0: Now, baby. I'm this thing.

0: что никогда.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу.
2: Секс.
1: Про то, что больше нет. Про то, что я
2: suck to that cock.
1: Но не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы
2: Дик
1: встал, оделся и пошел, а точнее
2: swallow.
1: Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь я жду. Больше
2: $300
1: нету. Скоро кончится.
2: Late text.

0: Thank you.
1: I'm an artist.

0: Когда закончатся
1: Coming in my ass.
0: So fucking

0: Кто-то ей пел прыгать и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку, то ли а то ли видение. Она прошла как
1: по зеленой,
0: как прохладный

0: под вечер.
1: It's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее жан.
2: So long.
0: То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым.
2: Прохладный синий.

0: как с прохладным семен после жаркого секс. Я оглянулся посмотреть небо, для нас, чтоб посмотреть.
1: Come on, let's go!

0: А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
1: кол
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: гор
2: из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Потом. Не...
1: Bad cock.
2: Lube it up.
1: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Значит, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет. Подзагнутый.
1: Bad cock.

0: стринг.
1: Оборвала бы хвост.
0: Я стриг, я был.
1: Убил. Словно в первый раз я
0: поломал.
1: Словно в первый раз я
0: получил.
1: Ощутил, хоть я и не.
0: Секс.
1: Сегодня 30. Вот эти спанки. Меня.
0: Дарк холл.
1: Вот эти. Я один.

0: Семен и во время секс. Сегодня
1: 32. Еще один тайл.
2: Finger.
1: My ass.
2: Let it end.

Да. Окей. Stick ass. Spank.

0: Women.
1: Black Funk.
0: Yes.
1: Sex. Is this just fantasies? Or dungeon.

0: Чека из лета не таит от всех, you know. Чека из лета передаст вам всем
1: семен.
0: Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Выйдет из
2: кинотеатра.
0: Дева, девочка из лета. В кольце гуса. Дева, девочка из лета. И в журналах, и в
2: журналах.
0: Дева, девочка из лета. На обложках. Дева, девочка из лета. Как летящая
2: бабушка.
0: Дева, девочка из лета. Излучает много
1: семен.
0: Дева, девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Дева.

0: Танкин Шанки.
1: Дева, девочка из лета, думает всегда о
0: том, что
1: ты дань из ковры, а лето говорит всегда.
0: Вебсайт.
1: Дева, девочка из лета,
0: CTU.
2: All over you.
1: И не верует в приметы, всех зовет обратно в лето. Дева, девочка из лета, передаст вам всем

0: кабриолета. Лева девочка из лета. Кольца густо. Лева девочка из лета. И в журналах Никольдога. После аэропатоцентов на обложках Чутакакс. Лева девочка из лета.
1: Touch my

0: легенда о секс. Девочка из леса больше вкусов.
1: Hello, brother.
0: И не верует мы better. Все зовет обратно в лето. Девочка из леса передашь все приветы. И откроет вам секреты, и раздаст свои советы. Девочка из леса, ты вернешь мне словно лето. Словно сладкая конфета, ты манишь мой. Девочка из леса думает всегда о пиве. Девочка из леса говорит всегда о танце. Девочка из леса не таит от всех, эй, но.

властям, конечно, нужен ком. А он прибудет завтра днем. Озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактор.

Don't you?

0: Натер с ладошек. Six hot loads. Смешал.
1: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
1: Full master.
0: Дунул.
1: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим.
1: Next door.

0: или кто-то на но мы в ответку зашел мастера из налива закинул 8 литров семена. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: него поймали опять прогнали аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим.
1: Next door.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
3: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах.

0: Fist thing in my ass.
1: Nice.

15 is 300 bucks. $15 is $300.

Вот это.

Coming. Boy next door. Fisting.

I'm this thing, you. Fucking ass.

Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз.

0: diamonds.
1: Oh. Yeah.

My name is Dan. This thing asks.

вечера. И песни до утра о чем-то близком и родном поют. Гуляют пары по барам. Поют.

сеть. На проспектах здравствуй.

0: Билли Эррингтон.
1: Родном, о том, на сём, о
0: чаче
1: рядом поют, гуляют пары по барам, поют чата,
2: suck dick.
1: Ребята и тихим семен наполняются.

Был Ал, как семеночки, у долго-долго сосавшей девочки. Был Ал, как в костре.

0: так, не ищите.
1: Dungeon Master.
0: Ой, тут никто не.
1: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется.
1: Ass.
0: Бойч. По мрамору будет. Выстрел на пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и... Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги из... Любили меня к хуям. К ногам

Они здесь типа все поют это так. И в основном мне нравится их позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я.

0: Пушком. Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот копчу. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в плоти, и я ебать прекрасен, как заря.
1: Фон горящий.

Coming in my ass.

Ciao, ciao.

Ой!

0: deep dark fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.
2: Demon.
0: Coming. Swallow my cum.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: That's amazing.
3: Thank you, sir.
2: Demon.
4: Словно магнит. У меня с тебя попит.
0: Coming.
4: Выйди в окно или слышишь.
0: Swallow my cum.
4: Но мне, пожалуйста, не здесь.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: Boy.

Are you? Себе шлепнула по anal. Шлепнула по anal. Sorry. На твой бочек. Больше не твой бочек. Latex. Так плотно нам не словно скоро. Coming. Бочеки так много. Suction. Можно выдать.

0: Так.
1: Короче, и за что ты так полюбила?
0: Качи.
1: Наверное, потому что
0: народ. Окей, веб-сайт.
1: Ты встретила меня, и нам с тобой было.
2: Fuck yeah!

Бледный словно бледный сонный. Ночью разорвется на осколки. Welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось.

Я знаю, пойдет со мной, а не лишь дважды.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь остров
1: fucking coming.
0: В океане есть остров
1: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные люди, а на лицо ужасные добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди, что они не делают, не идут.
1: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно,
1: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
1: My cup.
0: Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
1: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Имба
1: гитар энти
0: взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и пьют беду. В день такой неведомо, в никаком году.

Yeah.

0: получается, не подмастер
1: прикасить.
2: Это ж просто голимая попса.
1: Stay.
2: Ты больше не андеграунд.
3: А чё, если теперь реально Серёг?
4: Gay. А Серёг?
1: Gay.
4: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
1: Fucking slave.
4: Сраная.
2: Сделано качественно, но всё равно.
1: Shit.
4: Трек

0: up our pants as we can.
1: Pull up our pants.

0: Thank you.
1: Boy next door.
2: Fisting cross.
0: Sack. Sack.
2: Dungeon Master Van Dark Holmes.
3: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно.
4: Но
3: в жопе.

0: Братики. Brothers.
1: Не могут ебать так, как я. Крысы завидуют,
0: Spanking.
1: Боятся. Порву ваши жопы раз и на...
2: Фантуюсь
1: на... Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно. Но в жопе...

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный
1: папа
0: мне выделил.
1: Гей.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: Настоящие мужчины.
1: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
2: Красивых пэткакс будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Анаки.
5: Билли Харрингтон.
6: Казуя.
7: И Стив Рэмбо.
3: Великолепная.
8: Гей парк.
3: И
8: Дарфолд.
3: Суровый бой ведет.
9: Хат бондич гей.
3: Дружина. Поверим мужеству отчаянных.
1: The slave. Stick finger.
3: Настоящие мужчины. Русский.
1: Stick finger in ass.
3: Русский.
1: Stick finger in

0: Fisting.
1: Some dick.
0: 300. Fisting. Fisting.

0: next door.
1: Fifteen. 300.

0: обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.

you. Fuck you. Fuck you.

0: языке.
1: Я любит
0: спокойно и прятался не
1: бед.
0: Колесами печально в небо.
1: Coming.
0: Когда
2: Симен
0: растаял и проныл.
1: Swallow.

0: Call me Dungeon Master.
1: With stars at Belaya.
2: Oh, hang it up.
0: Master.
3: Swallow
2: the head.
3: Bondage.
1: Вали и кололи прямо на...
2: Bad cock.
0: Darvis.
1: Становится не будет.
4: Banking.
2: Ass.
1: Ты свой последний.
0: Fisting.
1: Уже без рук.
2: Oh, shit.
1: Быть может, откопают через...
0: 300
1: лет.

Dungeon Master. Dungeon Master. Dungeon Master.

0: танце.
1: Anal.
0: Яркий
1: дик.
0: Я...
2: Fuck
1: you! I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you!
0: Я Fisting. Не боюсь.
2: $300.
0: Я больше, может, не...
1: Rip the skin.
0: А может...
2: It's so fucking deep.

Dungeon Master. Dungeon Master. Master. Master.

0: anal.
1: Как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: London.
1: Вы

that back. My ass.

привет.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Качает.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который ласкает. А я
1: suck dick.

Oh,

Ah!

0: Dungeon Master. Com. Finger. My ass. 50.
1: Oh, yes, sir.
0: 300.
1: Oh, God.

0: какие-то фэнтези.
1: Remember these timeless words, ask.

0: boy penetration. Это парни. Это русские отряд 90, ребят. Suck some dick.
1: Swallow cum.
0: Horn. Latex.

against a far-reaching storm.

against a far-reaching storm. We must pull up our pants.

Dungeon Master

0: Гей-веб-сайт.
1: Полмастер,
0: блядь.
1: Latex Club.
0: Ну и схватил ее за
1: пенис.
0: И охерел, жива.

to my dance floor, better get this to my dance floor.

0: squad. Let's go.
1: Deep in my ass. Stick finger touch me there.

0: do that asshole.
1: Эва представляет...
2: Fisting...
1: Для...
3: Gamers!
4: We wish you all...

слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

party. Куда же ты? Yeah, I'm so horny. Играем, играем. With hot. Буду в dungeon. So horny. Ты снова, снова. Suck some dick. Вместе. Make me come. Вслед за... Gay party.

Fisting. Fisting.

Okay. Fingers stick.

Ass.

0: Master.
1: Real man.
0: Master. Master. Master.

0: Master. Master.
1: Swallow come.
0: Master.
1: Swallow come.
0: Master.

0: us, they toiled in sweatshops, endured the lash of the spanking time and time again. These men struggled and sacrificed so that we might live better. Thank you.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести решить. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: не важно. Я просто жду, когда уже они тебя. Do
1: anal? Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по вольяжу.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты
2: кровь.
1: Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом данже. Надо выбираться отсюда. Я там буду

0: Этот новый день.
1: Все синие среди шума и суеты. Мимо лекции по домов, по мостовым, по мостовым. Братка, остынь, набери немного воздуха.
2: Make me calm.
1: Тихо среди шума и суеты. Мимо лекции по домов, по мостовым, по мостовым.
3: Billy Harrington.
1: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: начал во злобе.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: От. Spanking.
0: Такой. Вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Наш. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой. А как он.
2: Swallow.
3: Come. Наш. Billy Harrington.
0: И.
2: Fucking. Dungeon.

0: Он никогда
1: do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington
1: penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting anal
0: человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow come
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. У меня гейцы. Она не верит в
2: жопу. Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепунс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Сиз, я.
2: Ду, эйнал.

0: Yes. Нету чувств, есть
1: my calm.
0: Заплачу.
2: Boom,
1: такая.
0: Yeah.
1: Dungeon.
0: Парни.
1: Dungeon.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут.
1: Boom.
0: Хочет меня
1: спать.
0: Я будто бы
1: сгораю.
0: Чтобы было в ничью. За встречу.
1: Yeah.
0: Они нуждаются в твоих.
1: Sperm.
0: И не важно, сколько у тебя.
1: Dicks.
0: Но есть единственный факт.
1: Calm.
0: Показатель твоего.
1: Dungeon.
0: Насколько ты.
1: So horny.
0: Slave.
1: Хочет. Do anal.
0: Без критической.
2: Suction.
0: Аметрической.
1: Full dungeon.

0: yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
1: Федерации Алишер Маркус представляет вашему вниманию новое шоу 300 Dollar Fan.

0: Тынь-тынь-сяк.
1: Да, да.
2: Балуем бриллиантом. Эх, и заживем. Эх, и заживем. Ну,
1: фокус, брейк. 300.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 300.
1: Семен.
0: Сестей.
2: В шортах.
0: Уи-уи.
2: Жерва.
1: Москвичи.
0: Мы. Fucking coming. Latex glove.
1: Услуга.
0: Do anal.
1: Бритовщик аут.
0: Сестей. 300.

0: finger in my ass.
1: А ты опять ходишь один, а ты все смотришь. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни
0: demon,
1: а не my cum. Где мы

0: suck. So horny. Suck.
1: Этот новый день.
2: Соседи среди шума и суеты. Мимо
3: Nextdoor.
2: По домам, по мостовым,
3: по мостовым.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.
0: Make me calm.
2: Соседи среди шума и суеты. Мимо
3: Nextdoor.
2: По домам, по мостовым,
3: по мостовым. Billy Harry.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.

Even have a gay party up here.

0: Fuck you.
1: Oh, fuck you, little cat.

0: как отрывать
1: my cock
0: когда
1: full master
0: wanna suck
1: my neck all love
0: и мы на раз
1: penis
0: my
1: cum
0: my
1: cum
0: разбитый, уставший, мечтаю о твои губы
1: and my rumble
0: твой семен на щеке
1: lube it up
0: мое сердечко
1: big dark
0: под губы.

0: Fisting.
1: Размажет вечности. Обломки.
0: Данные.

0: Fantasy Semester.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить
0: this thing.
1: Ask. Легче не
0: swallow.
1: Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно,
0: swallow.
1: И пускай капает, капает
0: семена.
1: Иду мокрым.
0: Bondage.
1: Теперь где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я

0: там я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся
1: master.
0: Так что
1: coming
0: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.
0: И этот не дат
1: dick
0: не сможет
1: coming fisting
0: anal. Я падаю без
1: come
0: и мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Клёпали мокрый
1: bondage
0: положим и я знал что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
0: Так что можешь
1: coming
0: иначе ну что
1: swallow
0: не надо слов
1: boy next door
0: нас нет
1: dick
0: я леп
1: come.

0: как не прет, даже
1: long latex glove.
0: Когда
1: fisting
0: с тобой смотрю с высока. Тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я
1: suck some dick.
0: Не пойду пока.
2: Uh-huh.

0: bondage and suffer to that cox. Fisting is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex Club.
1: Когда
0: Fisting с тобой
1: смотрю свысока. Тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: Тебе так идут статус
1: гей,
0: что я не пойду пока.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Человек
3: не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: Тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж?
3: Блядь.
4: Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
3: Ой. Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
6: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
6: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Ох, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
6: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
6: Dungeon.
0: Вы выезжаете на
6: Anal.
0: Холия Драйв.

My dick is so hot.

0: Хватит, однажды я уехала. Ты Турцию потеряла. Это мой завтрак, я полынка из звездных душ. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master runs me on. Dicks. Oh yeah. What's fucking my dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass. $300.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass. $300.

Boy next door.

0: Thank you.
1: Do you like what you see?
2: 最后祝你
3: So long.
4: Had cock. 再见 Had cock. Had cock. Had cock.
5: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
6: мастер.
5: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Бонг.
7: Офигенный
2: как?
7: Но так мало. Сколько ни
6: спанкинг,
7: но не
6: спанкинг.
7: Держи
2: типлеток,
7: говорил. Сейчас не
6: мешай.
7: Выглядишь ебано. Ты бы хотел как прям
2: как
7: в лесу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
2: как
7: в лесу. Ты теперь
2: как
7: в лесу. И хоть обалденный
2: как,
7: но нет, нет, не урожай. Я в твоей.

0: Немного.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Он...
2: Полу... Камша.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.
3: It has not been for the past, the faint-hearted, or seek only the flesh and pleasure. Rather, it has been decreed as a mad for us, the toil and sweat

I'm an artist. I'm a performance artist. Boy next door.

0: dick.
1: Позади путь, но не станем мы тут все равно. Срочно надо
2: вон. Where is he coming?
1: Чтобы прийти домой.

0: Bad cock. Deep.
1: Suction.
0: Next door. Gay. Boy. Bondage. Bad cock.

0: Fat cock.
1: Ass.
2: The semen.
3: Fucking coming.

Вообще, я очень хорни. Ну, я много где лежал. Не знаю, но не, я романтик реально представил.

0: Some
1: в ожидании
0: Сет
1: не спеши.
0: Семен
1: замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door. Пропускай. Turns me on.
1: Назло ветра.
0: Anal.
1: Я делал, словно в глаз.

0: dungeon.
1: Я спешу, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Semen.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь звон уносит бат.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один по пустым.

0: Так.
1: Fucking slay.
0: Bondage gay website.
1: Coming.

0: legs.
1: Dicks. Semen.
2: Let's go. Why don't you get over there?

0: исполнить.
1: Да, здорово.

0: пошло в сбой. Next door. Медленно. Calling. Успех в делах, семья и дни. Чили раны.
1: Семена.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
3: Form and tarnish.

0: спину.
1: Мастер.
2: Fat cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and they know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Систем
0: лагеря.

0: Настя. Пришла не в наказание. Нам это словно с ней краткосрочной.
1: Одень и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
1: И снова наш отряд от этой осени чуть
0: камень.

0: укутались в плащи, а где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: fisting
0: в лагерях кидает
1: coming
0: на запад.

0: Стекает Latex Club.
1: Грязи ко входу в недра всепогодного.
0: Gay bondage.
1: Под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам.
2: Billy Harrington.
1: Я знаю точно, растает
0: Dick.
1: Тише полночный
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую от
0: My cum.
1: Позябший
0: Ask
1: придет
0: that cop.
1: Какой-то уличный остряк приклеил объявление. Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычных так неожиданно вмешался
0: Boy Next Door. Gay website
3: master.
1: И врачи.
0: Performance artist.
1: Пикачи стихийным.
0: Bondage sex.
1: Теперь одна семья. И только бойки. Похожи на
0: Full master
1: band.
0: Finger.
1: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает
0: Dick.
1: Тише полночный
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую
0: My cum.
1: Посябший
0: Ask
1: придет
0: that cop.
1: Мы знаем точно, растает
2: Harrington.
0: Rip the skin.

0: Что, братишка? Так все быстро.
1: Yeah. Smart ass.
0: Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
3: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
3: Ass.
0: Перевай. Обязательно.
2: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторы, кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: for master.
2: Fat cock.
0: Забыл, чтобы
2: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
0: Был на перебор. Включат тех пор. Отдай
2: fat cock. Fat cock.
0: Отдай
2: fat cock. Fat cock.

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Какие проблемы, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
3: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где
1: suck dick anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам.

0: Для простого изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйно.

0: time has gone through. Ты сучка земля, тебе брати.
1: Ну как?
2: Окей.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан, дали. Рали, я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
2: Cock.
0: Your luck.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Little bitch, не...
2: Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук, пока сохнет.
2: Come.
0: Зимен. Суки, шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

0: Нико,
1: мы плывем за
0: 300 бакс.
1: Уйдем из
0: Нико,
1: скачем
2: на сам дек.
0: Stick your finger in my ass.
1: Мы галопом
2: на сам дек.
0: Окей.

Boy next door. Take it, boy. Oh.

0: coming. Oh yeah.
1: Fuck you.
2: Boy next door. Take it, boy.

0: Oh yeah.
1: Boy next door.
2: Endured the lash of the spanking.

0: Stop it.
1: You're making me horny.
2: My baby. Еще вчера я был full master. Малый, сегодня я
3: amazing.
4: That cock.
3: My ass.
2: И мама б не узнала.
3: And master.
2: Вызвал врача.
3: $300.

0: лицо.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: Понарошку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Ведь семена...
1: Точно свалится на бошку еды. Ай, да, да, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так...
2: Gay bar.
1: Захочешь...
2: Anal. Sex.
1: Перестать. Но вот беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
4: Чего-то очень хочется.
0: Сок.
5: Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок

0: Anal.
1: 15.
2: На нас тебе сошла благодать.
1: Гей Марли.
2: Может.
1: Бонслэш.
2: Стица. Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
3: Да, да.
4: Это вечно.
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Чистица.
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак. Anal. 15.
5: Как жаль, что мне так хочется.
6: My name is Dan. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.

0: закончится.
1: О май кам.
0: Бежать без света.
2: Уи-уи. О, yes.
0: Мечтаю.
1: Swallow
3: you.
1: Semen. That turns me on.
0: Я просто.
1: Stick in ass.
2: Go!
1: Stick finger.
4: Billy Harrington.
1: Swallow cum.
4: Dark ass.

Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.

0: Billy Harrington.
1: Fantasies. Latex gloves.

0: boy next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на лют. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slay.

0: Бандидж.
1: Тоже нет нужды. Механизмы под их сила. И к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им.
2: The semen.
1: И мне чужды. О, судьба моя.
0: Фистинг.
1: Лония. Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.
3: Fucking slave.

0: Dick.
1: Но ведь и мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Let your head.

0: Demon.
1: Пропустила.
0: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
0: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, не верят, что забыла. Просто снять это.
0: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
0: Dungeon Master.
1: Ну откуда?

0: Fisting.
1: Do anal. В палате я машину твою Бонса взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пин...

0: жены, чтобы исчезнуть из
1: Dungeon.
2: Boys.
0: Заметает мои
2: Wee-wee.
0: Я тебя
1: Lube it up.
2: Anal.
0: Мне проще.
2: Suck dick.
0: Тебя
2: Do anal.
0: Все это, но теперь не буду.
2: Oh, shit.
0: Я закопаю все, что больше не
2: Spanky.
0: Твои
1: Full master.
2: And
1: a cake. So horny.
2: Let's play. Gay website.

0: know I don't do anal.
1: Это бесполезный юмор.
0: Full master.

0: sipping ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Sipping ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.

Shut.

0: It's very cool, it's very hot.
1: 300 bucks. $350. $300 bucks. $350. The whole mask.

0: do. But over here, it's Servicium DI. $300.
1: $350. $300. $350. That was all math.

0: Ехать некуда, по южному.
1: Next door, gay.
0: Хочется,
1: gay.
0: Надо, ведь в ней уже
1: Марик.
0: Но ехать некуда, а все идут.
1: Gang enough.

0: звучит экранно, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: Да ладно.
1: Не пускай. Габрит.
2: Семен.
1: Иду мокрый, кто за тебя, где бы я не был. Для остальных я...
3: I'm an artist. I'm a performer.

0: мы будем действовать совместно, майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Басты с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим
2: Fisting.

0: 6 hot loads.
1: Bad cock.
2: My anal.
0: Game. 6 hot loads.
1: Bad cock.
2: My anal.

осталось мне немножечко. И все, что получил в ответ, это умоляю, дай мне. Буду популярнее, чем твоя мать. Гейм, yeah.

0: желтой жизни.
1: Собчак!
0: Мало добывает.
1: Тополиный пух.
2: Гайчи.
3: Такие теплые.
1: Ты пойми, что...
3: Эй, но...
1: Поцелуй.
4: Это еще не любовь. Это же такой закон вредит противоположности.
1: Тополиный пух.
2: Гайчи.
3: Лейтекс.
1: Уносит в...
3: Эй, но... Stick finger
1: in.
3: Hey no, hey no, hey no.

0: Смотри.
1: Такие лунные, а соленый
0: Данжель.

0: Свалсосы, век вам наших бзимен не видать.
1: А мы все дальше.
2: Don't stop. 15 seconds. Master.
1: Балуем бриллиантом. Эх, мы заживем. Эх, мы заживем. Ну,
2: fucking place. 300.

0: косяк.
1: Да, да. Балуем бриллиантом.
2: Эх, и заживем, ну. Fucking
1: flex. 300.

0: I'm sorry.
1: So long.
0: Shit, I'm sorry.
1: So long.

0: the semen of arsonist.
1: Disobedience, huh? That's a mistake.

0: Fucking ass.
1: Ну вот смотри. Она 10 из 10, но она маленький.
2: 15. Master. Dungeon. Master. Master.
3: Boy next door.
2: Master. Dungeon master.
4: Nice.
3: Website.

0: Penetration.
1: Oh yeah.
0: Надо. Вернется. Stick finger. Четверть седьмого. Вечно. Suck dick. Penetration.
1: Oh yeah.
0: На

0: сквозь deep dark fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадных.
0: Fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки.
0: My dick.
1: Стои.
0: Stick finger.
1: Дома в четверть седьмого.
0: Suck dick. Fisting.
1: Знакомый до боли.
0: Amazing. Full master.
1: Запах
0: семен. Stick finger.
1: В четверть седьмого.
0: Suck dick.
1: Fisting.

Бледный словно пленный сонный. Это ночью разорвется на осколки. Welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет. А под утро потеряет. Чтобы продолжалось у меня стресс. Но я знаю, что таких нас еще не счастье. Промежуток между нами. Поглоти, я тут. Ходят слухи, я тут. Но я не

Меня мучает, забудем про это больше не важно. Я знаю, пойдем.

0: fucking dick.
1: Full master.
0: Horny.
1: Fat cock.

0: swallow hard
1: and suck some dick.
2: Ты не пахал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep.
3: Ass
4: fisting.
5: Dungeon master.
6: Nardis fan.
2: Так что пей,
0: мужик,
2: пей за...
0: Ass we can.

0: Boy Next Door.
1: Знают все давным-давно. По ночам.
0: Do anal sex. Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
2: The semen.
3: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Эта музыка
0: turns me on.

0: лижу.
1: My ass.
0: Победитель.
1: Suck some dick.
0: И, быть может...
1: Fisting is... Boy next door. Boy next door. Boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это...
1: Coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: My ass. Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: My ass. Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: Coming.
0: Ass.

0: Fisting is three hush bars.
1: Человек, человек семена, человек, человек, человек,
2: latex, latex, anal,
1: человек,
2: bondage,
1: человек,
0: fisting,
1: человек,
0: boy next door,
1: человек, человек,
0: artist,
3: smells like ass,
1: человек,
3: spanking,
1: человек, человек,
2: swallow my cum,
1: человек,
2: coming,
1: человек, человек, dark, человек.

человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

I'm a bad dude from Russia.

Уровень уродил, дальше не уродил. Я не могу, я не могу.

Do it again. Foreplay.

0: bad cock. It's making all
1: pleasure suck. Geronimo has
2: gay sex. А вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Suck.
1: Этот новый
2: мир среди шума и суеты, мимо
3: лекции
2: по домов, по мостовым,
3: по мостовым.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.
0: Make me calm.
2: Тихо среди шума и суеты, мимо
3: лекции
2: по домов, по мостовым,
3: по мостовым.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: ухо.
1: Make me come.
0: Все сверка среди шума и суеты. Мимо домой по мостовым.
2: Then dark all.
0: Братка, с ним набери немного воздуха.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
0: семена.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе где бы я не был.
0: Boy next door.

0: следам. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся
1: master.
0: Так что
1: coming.
0: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так. Fucking deep.
0: И этот не дам
1: dick.
0: Не сможет
1: coming. Fisting
0: anal. Я падаю без
1: come.
0: И мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Трёпали мокрые
1: bondage.
0: Положим и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: you anal.
0: Так что можешь
1: coming.
0: Иначе, ну что,
1: swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door
0: нет.
1: Dick.
0: Я леп...

0: coming.
1: Semen. Bondage. Boy next door.

game on. Еще если не сведут с ума Бедахов и Бюит, сочинившие кейбл для Нико-Нико-Дога. Если...

Я не могу.

0: Я не могу позабыть твое
1: Эйно.
0: Твои движения в
1: Симен
0: белом.
1: Как?
0: Я не отпущу, иди. Проходит медленно.
1: Как? So horny.

0: your semen.
1: Master. Finger. Gay boy. Fisting my anal.

0: dungeon, boy next door, stick finger in my ass.
1: Fuck you,
0: kind of

0: Fan?
1: Я лучше
0: Master.
1: За последние
0: 300
1: лет. Я лучше, чем
0: Gay. Cock.
2: Ain't no
0: long glove.
1: Твой...
0: Dead. Cock.
1: Yeah!

0: хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка. Оу, я Мишка. Я Мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: gay.
0: Я
1: gay boy penetration.
0: Нихуёво, сюда масло. Сторона.
1: Anal.
0: Лова-лова, места мало. Сплю до

Я нахуярюсь и буду. Мне похуй, не буду. Сейчас пару дней пожимаюсь и будут сбивать.

Like what you see, you know that turns me off.

0: Я твой слейв. Как же
1: good.
0: Все у нас с тобой
1: был hot sex.
0: И влюблен.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать. Come. Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочинять. Стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубящим будущим тубус успешно несущий
1: депенисис.
0: У нас нет ни но мы будем всегда враждующих, с нами не станет как
1: шлейф.

0: Master.
1: Real man.
0: Master. Master.

0: finger in my ass.
1: Do it, увел
0: okay.
1: из клуба, теперь пора
0: Subject.
1: В багажнике
0: The semen.
1: Прошу меня простить,
0: Matter.
1: Украл тебя,
0: Sitting.
1: Причина веская
0: Slay.
1: Ты че такая дерзкая? Oh.

0: Justin Dick.
1: Я охуевший, как будто ты не знаешь.

0: Dungeon Master. Floor Master. Do anal.
1: Зайду к тебе, боковая сука.
0: Don't do anal.
1: Она говорит,
0: in my ass.
1: Не было
2: the semen.

0: Suction.
1: Sedan.
2: Make me come.
0: Suction.
1: Sedan.
3: Hang it up.

Чей-то очень horny.